Юшель, Email Angel и Ultra Nate с новинкой Moving to the Sun. Прямо сейчас трек вошел в первый студийный альбом Юшеля 21. И это, кстати, не по количеству лет Юшеля, а по количеству треков на этом альбоме. Релиз, кстати, совсем свежий, 26 июня. На досуге можешь заценить. Да, но это как-нибудь лучше в другой раз. Пока послушай больше хитов и больше музыки. Шикарная коллаб у нас на подходе. Джонни Федук. Лето. Совсем скоро. Прежде будем слушать Сомбра с мощнейшей вещицей 12 to 12. А вот раньше всех здесь отметится банда BTS. Суперхит Swim уже через мгновение на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Федук, трек «Лето» прямо сейчас. Ну, что тут скажешь, наше лето прекрасно. Лето 2026 в самом разгаре. Еще даже, кстати, до середины не добрались. Поэтому сколько же всего классного ждет нас еще впереди. Уверен в этом на 100%. Мы же двигаемся дальше, заряжаем больше хитов и больше музыки. Летнюю тему продолжим вместе с Анотро и 54 Ультра. Послушаем «Talk to You», но чуть раньше с нами Луис Фонси и Дэдди Янки с суперхитом «Деспасито». Ну и напомню, что у Европы Плюс появилось новое приложение «Радио Хаб». Скачивай его и лови лучшие мировые ритмы прямо в своем смартфоне. Там же можно и прямую трансляцию из студии посмотреть, а еще оно полностью бесплатное и никакой регистрации не требуется.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Шикарные новости для всех, кто проводит время в компании Европа Плюс. Слушать хиты без каких-либо остановок мы будем на протяжении всех следующих 30 минут. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Tame Impala и Дженни с темой Dracula. Прежде здесь отметится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. А еще встречай Кунгса и Теофилоса Лондона с суперхитом Galaxy. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Леони Колон Скотт, клан Карусел и многие-многие другие. Будь рядом.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Дракула, это Tame Impala и Дженни. Вообще интересно, как бы выглядел Дракула в 2026-м и чем бы он занимался? Да, вот мне кажется, он был бы инфлюенсером, снимал вертикальные видосы, стримил, собирал донаты и продавал курсы. Все в духе времени, чем, как говорится, вампиры хуже, да? Ну ладно, больше что-то по большей музыке ждет нас далее. Tones and I и Electric.

0: поп-вещица Dance Monkey на подходе прежде стильного хип-хопа на WhatsApp French Montana и Max B. Послушаем Ever Since You Left Me, I Went Deaf. А вот еще раньше не пропусти Чимина с хитом на стыке дэнс-попа и R&B. Трек Who уже через мгновение на Европе+. Плюс.
1: Дебют недели. Beowulf. Phoenix.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

20:26 здесь на Европе Плюс. Это Miss Mo с новинкой Hello, the sun is up, where are you? Прямо сейчас трек точно заслуживает репита. Шикарная вещица. Ну и мы, собственно говоря, обязательно еще с Miss Mo встретимся. Но пока будем продвигаться вперед. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Суперзвезды на подходе. Келвин Харрис и Джесси Satisfy.

Play We Pray, а также Teddy Swims, Mr. Know It All. Вот кого и что поймаем в ближайшие минуты. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для себя в ту же секунду. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отбрасываем все лишнее, оставляем только суперхиты и получаем идеальный план на ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Впереди Темпор Сити с треком Self-Aware. Чуть раньше здесь отметится Боб Синклар и Кайза с вещицей I Can't Wait. А еще вспомним суперхит от The Weeknd, Take My Breath. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборется Stromae, Adele и многие-многие другие. Ничего не пропусти.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

Дебютный сингл группы Tempor серии Self-Aware прямо сейчас. Ну, вообще, мы, меломаны, пожалуй, одни из самых нетерпеливых людей в мире. Вот услышали что-то классное, сразу же хочется еще. Да, поэтому очень надеемся на скорый релиз новой музыки от этих парней. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Black Eyed Peas, Rock That Body, Alex Warren, Fever Dream, все это на подходе. И обязательно дождемся наших ребят, наших хитмейкеров. Здесь появится группа My Michelle с суперхитом «На малиновой луне». Это Европа Плюс. Оставайся и наслаждайся.

Красивейшая история, что-то просто невероятно восхитительное в исполнении саксофониста. Это группа моя Мишель с темой «На малиновой луне». Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bear Wolf, Phoenix, Portugal The Man, Feel It Still, а также Brax Extend Page to Exist впереди. А ну и напомню, что уже через полтора часа начнется летнее У здесь на Европе Плюс. С 7 и до 10 утра по Москве будут игры, будут подарки, будут гороскопы, многое-многое другое. Подключайся, чтобы правильно начать этот вторник, настроиться на рабочий день и провести его на позитивной волне.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе плюс. Даже я, зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Доминик Файк с темой Baby Doll. Риа Стелави Ава с новинкой Meet Me in the Dark. А еще здесь отметится Пост Малон с суперхитом Cold. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Маранди Хеленс, Варишхаус Мафии и многие другие. А в новом часе встречай Тимура Бодрова.

Утро, Доминик Файк начинает с мыслей о любви неразделенной. История Baby Doll только что на Европе Плюс. Ну, может быть, девчонка этого и не любит, зато благодаря именно этому треку у парня появилось столько поклонников, а точнее поклонниц. Сейчас Baby Doll, если что, в первые десятки Еврохит Топ 40. Вот так вот. Так что давайте мыслить позитивно и слушать хиты на радиостанции номер один в России. Отличный план на сегодня. Слушаем хиты. Далее здесь нежный афробит «Let Me Be».

занимает первое место в главном дэнс-чарте страны в топ-клаб-чарте. Это Moving to the Sun от Ужеля и компании. Да, вообще в топ-клаб-чарте много и другой танцевальной годноты. Слушайте шоу в эфире по субботам, но, правда, удобнее слушать актуальные электронные хиты сезона в виде подкаста. Подкаст Top Club Chart есть на многих платформах и на сайте нашем также europoplus.ru.

0: более счастье, это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером после рабочего дня очень хочется идти домой. Вот ребята из «Медузы» счастливы наполовину, с удовольствием трудиться ходят, а вот домой не спешат. Пруфы только что в истории «Don't Wanna Go Home».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. США вылетели с чемпионата мира по футболу. Первоклассникам разрешили не делать домашнюю работу. И стало известно, сколько блюд войдет в новый ГОСТ на русскую кухню. Далее о подробности. США вылетели с чемпионата мира по футболу. На стадионе в Сиэтле американская сборная проиграла Бельгии со счетом 1-4. Теперь в 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с командой Испании, которая ранее обыграла Португалию. Матч пройдет 10 июля, начнется в 22:00 по Москве. Напомню, ранее в чемпионате мира разгорелся скандал с красной карточкой, которую получил нападающий американской сборной. После звонка Дональда Трампа FIFA отменила дисквалификацию. Игрок снова вышел на поле в следующем матче, но команде это никак не помогло. Домашку для первоклассников решили отменить. РИА Новости сообщает о том, что с нового учебного года Минпросвещение окончательно отменяет домашние задания для учеников первых классов. Ранее действовала норма о том, что в первом классе дети могут задавать домашние задания, суммарное время на выполнение которых не должно превышать 60 минут. Теперь же это уточнение из приказа полностью исключено. Напомню, что изменения ждут и программу обучения в старших классах, но для них все нововведения станут обязательными только с 1 сентября 2027 года. Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по числу выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ в основной период. Как сообщает ТАСС, рекордный результат показал Санкт-Петербург, где 100 баллов набрали 914 выпускников. В прошлом году в регионе было 536 таких результатов. Напомню, в Москве выпускница инженерного класса сдала ЕГЭ на 500 баллов. Это первый такой случай за 25 лет. 260 блюд войдет в новый ГОСТ на русскую кухню. Над созданием единого стандарта совместно работают рестораторы, историки и повара. На сегодняшний день согласовано уже 133 рецептуры. По словам заместителя министра промышленности и торговли, работа над брендом будет завершена в какое-то обозримое время. Задача государства – обеспечить его продвижение как внутри страны, так и за рубежом. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 97 копеек, евро тоже прибавил 89 рублей 26 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Ну все, отмените. У нас стартует летний ум! Господи. Проснись, мальчик. Да, ребят, это летний У, я Тимур Бодров, приветствую вас и рассказываю, что планы у нас более чем грандиозные, значит, подарки крутые, есть экшн-камера в игре по фильму «Кодекс Данте», есть велосипед в победном броске и, конечно, деньги в игре на повышение. Какая конкретно сумма, чуть позже расскажу, а пока все, я пошел просыпаться, в Москве 7.04, всем летний У.

0: встает,
1: тот как птичка поет. Да.
0: В летнем У на Европе Плюс.
1: Не, ну а что? Говорят же, если человек идет и улыбается, значит человеку хорошо. А если он поет, так вообще он счастлив, супер, и день удался. Значит, твой день сегодня точно будет удачным, если ты не пропустишь игру на повышение и заберешь свои 2020 рублей. 2020 рублей, именно после этой суммы заканчивай поход в нашем денежном хранилище в игре на повышение. А игра на повышение случится после 9:00. Удачи!

0: абсолютной эйфории летнего гедонизма и свободы. Это «Talk to you» от дуэта «Another». Дуэт «Another», который всегда заставляет двигаться. По крайней мере, я не могу не танцевать, когда слышу этот шедевр. Да, «Talk to you». Это была группа «Another». Ну и далее в летнему клубных дел мастер, шотландский диджей и продюсер Калвин Харрис. До этого влюбленный Терри Суимс и его «Mr. Know-It-All».
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: Гороскоп. Летним У.
1: Так, что у нас тут на календаре? 7 июля, и это вторник. Овны, чувство юмора станет для вас спасательным кругом сегодня во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь. Действуйте смелее. Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может быть, это и к лучшему. Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.

0: там из вас просил? Дорогая передача, поставьте, пожалуйста, какой-нибудь жизнеутверждающий трек. Вот вам, ребята, вот вам «Феникс». Не просто песня, а, как признается Маршмеллоу, триггер для решительного шага вперед. Вот, есть для вас, кстати, еще один триггер, повод выиграть экшн-камеру. Экшн-камера, она есть для тебя в игре, посвященной детективу «Кодекс Данте». Хочешь выиграть экшн-камеру? Звони прямо сейчас. 745-6565.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Кодекс Данте в летнем У.
1: Так, ребята, вы же в курсе, да, что уже на этой неделе детективный триллер «Кодекс Данте» стартует в прокате? Вот, и я уверен, что на этот фильм пойдет и наш слушатель Петр из Тольятти. Петя, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, Петя. С кем пойдешь в кино-то? Ну, скажи.
2: Ну, с женой пойду.
1: С супругой. Я, кстати, предлагаю... Да, а давай вот прямо сейчас жену твою позовем на этот спецпоказ. Как зовут ее?
2: Ирина ее зовут.
1: Давай.
2: Ирина. Надеюсь, она слушает сейчас нас. Конечно, я ее зову, приглашаю.
1: Ира.
2: Ирина, пойдем.
1: Пойдемте. Ребят, вообще давайте все сходим в кино. Вот буквально в эти выходные на «Кодекс Данте». А что касается нашего с тобой сейчас развлечения? Во-первых, я приготовил для тебя экшн-камеру, чтобы ты снимал свои приключения. Но чтобы выиграть ее, нужно пройти небольшие испытания. Значит, представь, мы с тобой тебя превращаем в писателя. Ты писатель, тебя ждет опасное путешествие на Сицилию, где нужно тебе украсть уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. Значит, но не просто украсть тебе нужно этот артефакт, и также уйти от преследования мафии сицилийской. Вот, по ходу путешествия ты будешь принимать решения, надеюсь, правильные. Если отвечаешь верно на мои вопросы с двумя вариантами ответов, то двигаешься дальше. Лучше не ошибаться, ну, пусть будет только одна ошибка из трех вопросов. Хорошо? Готов? Погнали?
2: Да, погнали.
1: Окей, итак, значит, нужно доказать подлинность рукописи. Что ты будешь делать? Кого ты позовешь? Ученого или бариста?
2: Ну, конечно, ученого.
1: Конечно, ученого. Это правильный выбор. Далее идем. Какой вид головного убора тебе пригодится на Сицилии, в жаркой Сицилии? Это шапка-ушанка или бейсболка?
2: Ну, конечно же, бейсболка.
1: Конечно, бейсболка, там жара. Ну, и финальный рывок. Где ты спрячешь артефакт? В сейфе или на скамейке в парке? Петр.
2: Ну, конечно, второй вариант оригинальный, но я предпочту первый.
1: В сейфе. И, ребята, это три попадания и победа. Я поздравляю тебя. Только что ты стал обладателем экшн-камеры. Вот. Будешь запечатлевать свои путешествия и приключения. Поздравляю тебя, Петя.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе. Значит, до встречи в кино. В эти выходные смотрим детективный триллер «Кодекс Данте». Ну и дарить экшн-камеры будем завтра утром. Ребята, хорошего дня. Слушайте Европлюс.
0: «Кодекс Данте» в летнем У.

0: Да, мы согласны с елочкой, если что. И вообще, как там один дядя великий говорил? Пусть лучше надо мной смеются, чем плачут. Вот. Короче, самоирония наша суперсила. 7.49, точное московское. Мы тут уже финалим первый час летнего У. Финалим под хиты Slow Down и River Flows in You.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и...

0: яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Вернем.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: europaplus.ru.
10: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.
9: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.
11: Да.

0: вот безмолвный Джаспер Форкс, история «River Flows in You». Ну и давайте я, Тимур Бодров, тоже без лишних слов зову вас во второй час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение «Европа Плюс».
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение «Европа Плюс».
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай «Радио Хаб». Новое приложение «Европы Плюс». 12+. «Радио Хаб».
2: Радио номер один в России.

0: столице 8 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Большое турне начинает глава российского МИДа. Данные по QR-кодам теперь можно проверить специальным приложением. И Минздрав рассказал, сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя идеально. Далее подробности. Глава российского МИДа прибыл в Эфиопию. С этой страны начинается африканское турне Сергея Лаврова. Сегодня в Аддис-Абебе у главного российского дипломата запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом и другим представителями республики. Ожидается, что одной из главных тем станет строительство атомной станции большой мощности. Ее планируют возвести за 10 лет. Также главы МИД России и Эфиопии затронут тему двусторонней торговли, разведки месторождений, добычи ресурсов и металлургии. Помню, последний раз Сергей Лавров был в Эфиопии ровно 4 года назад. Госуслуги стали еще удобнее. Минцифра запустила приложение для быстрой проверки данных по QR-коду из приложения «Госуслуги» в цифровом ID в мессенджере «Макс». Как пояснили в министерстве, приложение помогает сотрудникам организации ИП проверять данные по QR-коду. В частности, можно получить сведения о возрасте, статусе и наличии льгот. Гражданин при желании подтвердить свой возраст или льготный статус QR-кодом показывает его, а сотрудник считывает с помощью госскана и видит результат проверки у себя на экране. При этом данные гражданина на устройстве сотрудника не сохраняются. Самые популярные машины с пробегом назвали автоэксперты. Если верить свежей статистике, в первом полугодии россияне чаще всего покупали «Лады» и «Тойоты». На третьей строчке рейтинга расположились машины марки Nissan. А вот на Дальнем Востоке лидером традиционно стала Honda. На Урале и в южных регионах России наибольшей популярностью пользуются «Лада Приора» и «Лада Гранта». Оптимальную продолжительность сна назвали в Минздраве. Врачи напоминают о том, что идеально выспаться можно за 7, максимум за 8 часов, но ни больше, ни меньше. Медики сказали, что существует миф о людях, которым достаточно 4-5 часов сна в сутки. Но на самом деле таких уникумов не больше 1%. И тут, по словам врачей, речь идет о редких генетических вариациях. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8.03. Всем отличного дня.

Так, что-то сегодня с праздниками не очень. 7 июля на календаре. 7 июля до Нового года 177 дней. До конца лета. Простите, извините. Может, если что, заткнуть уши, чтобы не расстраиваться. Так вот, до конца лета 55 дней. Сегодня отмечается день Ивана Купалы, но это по юлианскому календарю. Я тут недавно вычитал, что вообще этот праздник как будто бы уже должен отмечаться 24 июня. Ну, типа в районе летнего солнцестояния. Вот, исправьте меня, если я неправильно понял. Ну, в общем, поздравляю, с днем Ивана Купалы. И, конечно, 7 июля, день суперхитов на Европе Плюс. Вот, прямо сейчас роскошный Afrobeat Rain Dance от David Thames в Москве, 8.04. Я Тимур Бодров, всем привет!

0: встает.
1: Того подушка плачет и зовет.
2: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Ладно. Ладно, я выспался сегодня, Не знаю, как вы. Правда, лечь мне пришлось вчера пораньше. Еще, мне кажется, даже светло было. Вот, как вы себя чувствуете, ребята, а?
3: Норм?
1: Бывало получше. Окей, ладно, ладно, ничего, мы сейчас вас взбодрим. Есть для этого в этом часе забава под названием «Победный бросок». Игра «Победный бросок», а там тебя ждет навехонький велосипед. Значит, как выиграть велосипед, обязательно расскажу чуть позже. А пока 8:10 в Москве, всем летний ум.

Так, вы, ребята, как к лету подготовились? Худели? Купили плавки купальные новые или накопили на путевку? Вот, ребята, Джонни и Федук к лету подготовились идеально. Дропнули коллабу с соответствующим оригинальным названием «Лето». Собственно, да, Джонни Федук с песней «Лето» только что. Энергично продолжим. Скоро в компании нашей Тиеста. Не пропустите его транс-камбэк. Сингл. Будем слушать «Beautiful Places».

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Что день грядущий нам готовит? На календаре июль, 7 число. Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее. Весы, удастся все сделать на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это даже к лучшему. Рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.

главные фрешмены года, команда под названием Temper City, парни из Израиля, сейчас в Лос-Анджелесе проживающие, и только что песня, с которой музыканты совершили прорыв в чартах мировых, трек под названием Self-Aware. Вот, ну а здесь и сейчас на Европе Плюс в летнему прорваться можешь и ты. Вот, в эфир наш прорваться и выиграть велосипед. А для этого звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495 тебя ждет, победный бросок.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Пользуясь случаем, передаю привет всем, кто в эти дни хочет избавиться от вредной привычки своей. И, ребята, девчата, знаете, совершить победный бросок, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Кстати, присоединиться к этому сообществу прикольнее еще и потому, что там сейчас проходит челлендж, челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. Вот. А сейчас в эфире нашем появляется Илья. Илья, привет, доброе утро.
2: Привет.
1: Доброе утро, Илья. Ну что, признайся, сколько раз этим летом ты уже был на велопрогулке? Сколько раз ты гонял на велосипеде, а?
2: Ой, к сожалению, ни разу. У меня сейчас нет велосипеда.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ребята, вы посмотрите, уже половина лет скоро прошло, а Илюша ни разу еще не гонял на велосипеде. Ну, собственно, поэтому не зря мы встретились с тобой, да, в игре «Победный бросок». Сейчас, в случае, если ты правильно ответишь на мой вопрос, подарю тебе новенький велик. Значит, тебе, Илья, сейчас вместе с героем истории нашей нужно сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос. Но вопросу будет предшествовать история. Значит, история это про девушку Элю. Эля тут занялась своими зубами, поставила элайнеры, если не в курсе, такая штука для исправления прикуса, и вот впервые в жизни вложилась в свою улыбку. Дал ей стоматолог список правил, и она поняла: моя улыбка – это проект. И курение в этот проект не вписывается. Значит, Эля присоединилась к сообществу ВК «Давай бросать» и там нашла идею набора. Мятные постилки, вода, бальзам для губ и чехол для элайнеров. Каждый раз, когда ей захотелось взять вейп, доставала что-то из этого набора и вспоминала про ценность, а то и про стоимость своей улыбки. Вот. Через пару месяцев Эля поймала себя на том, что стала чаще улыбаться. И вот мой вопрос, посвященный Эле: что было дальше в жизни этой прекрасной девушки? Значит, Эля стала лицом известного бренда или Эля вышла замуж? Илья.
2: Эля вышла замуж.
1: И это абсолютно правильный ответ, ты не поверишь. Вот так вот. Стала чаще улыбаться и вышла замуж. Поздравляем Элю и поздравляем тебя, Илюш, потому что только что ты, как и Эля, совершил победный бросок и получаешь новенький велосипед. Ура, поздравляю.
2: Спасибо огромное.
1: Желаю классного тебе лета, побольше велопрогулок, спорта и долгой, красивой, счастливой жизни.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
3: Победный бросок в летнем пул.

0: Бала и Дженни из группы Blackpink. Собственно, да, после участия Дженни песня эта Dracula стала мировым супер-пупер-хитом. А вообще, интересно, кстати, что я с группой Tame Impala, с проектом Tame Impala познакомился благодаря другой девушке. Девушку эту зовут Риана. Она на своем последнем альбоме перепела песню австралийского проекта. Песня называется New Person, Same Old Mistakes. Так что ознакомьтесь на досуге. Вот. Ну и, конечно, за песню Дракула проголосуйте в Еврохит ТОП 40 на europoplus.ru.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: А поехали всей семьей.
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багаж адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: «Кодекс Данте» в кино с 9 июля, 18+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Стинга, песня Стинга, его гимн самоценности, индивидуальности. Да, продвигал эти идеи артист британский до того, как это стало мейнстримом. Be yourself, no matter what they say. Будь собой, чтобы они не говорили. Вот, ну и давайте с этим настроим. Мы начнем день новый, 7 июльский. Телепортируемся в третий час летнего.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 9:00.
1: Европа Плюс.
2: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы.

0: системы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. МЦД-2 отменяет поезда и сокращает маршруты. Мошенники стали использовать искусственный интеллект на сайтах знакомств. И первые кибер-уроки пройдут в Подмосковье. Далее подробности. МЦД-2 отменяет поезда и сокращает маршруты до 9 июля. Поезда на втором московском центральном диаметре ходят по измененному расписанию. Также ограничения будут вводиться с 13 по 16 июля и с 20 по 23 число. Иволги заменяют на стандартные поезда. Некоторые составы сняли с рейсов, другие идут укороченными маршрутами. Интервалы между электричками существенно увеличены. Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием или пользоваться альтернативными видами общественного транспорта. Все изменения на МЦД-2 связаны с проведением ремонтных работ. Мошенники стали использовать искусственный интеллект на сайтах знакомств. Аферисты создают вымышленные личности, генерируют фотографии, чтобы выманивать деньги у россиян. Эксперты сообщают, что современные технологии дают возможность менять голос и лицо во время видеозвонка, из-за чего собеседнику сложно распознать обман. После длительного общения мошенники, как правило, начинают просить о денежной помощи, присылают ссылки для кражи данных или шантажируют интимными фотографиями. Будьте бдительны. Первые кибер-уроки пройдут в Подмосковье, об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области. Пилотный проект охватит 55 тысяч школьников с 1 по 11 классы. Занятия будут проходить в рамках внеурочной деятельности по часу в неделю. В программу предмета войдут такие темы, как коммуникации в мессенджерах, цифровая гигиена, цифровое творчество, искусственный интеллект, алгоритмы и создание цифровых продуктов. Новый урок призван повысить безопасность школьников в интернете, а также дать основу для цифрового творчества. Тем временем самые востребованные подработки для школьников Московской области назвали эксперты. РИА Новости пишут о том, что это вакансии садовника, вожатого и графического дизайнера. Следом идут официант и делопроизводитель. В Минсоцразвитие Московской области напомнили о том, что дети могут устраиваться на работу с 14 лет. При этом подростки в этом возрасте могут работать не больше 4 часов в день или 24 часа в неделю. В завершении выпуска курса валют: доллар 77 рублей 97 копеек, евро 89 рублей 26 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: И вот сегодня 7 июля. 7 июля это вторник. Дерре сегодня отмечает легендарный барабанщик группы Beatles Ринго Стар. Также в России сегодня день киберспорта. А в Японии фестиваль звезд под названием Танабата. Предлагаю отметить. Танабата — наш с вами повод сегодня прогулку вечернюю устроить или пикник в парке, чтобы за звездами понаблюдать. Главное, чтобы погода пасмурной не была. Значит, чем еще можно сегодня заняться вечером? Расскажу чуть позже для этого демо-версии летнего вайба. А пока 9.04. Я Тимур Бодров. Всем летнюю!
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Все-таки это эталонный летний гимн, такой мягкий пляжный ритм. Трек Satisfy от Калвина Харриса и Джей-Зи. Летний вайб. Больше саундтреков для любимого времени года этим вечером в летнем вайбе. А что такое летний вайб? Это шоу, которым мы помогаем вам, ребята, сменить дневную суету, бешеный ритм на расслабленный вечерний релакс. Летний вайб — 2 часа атмосферы пляжного отдыха и вечернего чила. И сейчас демо-версия. Демо-версия, песня, которой мы предваряем летний вайб сегодня, это хит Sombra. Его песня под названием «Back to Friends».

Главный хитов Сомбра, песню «Back to Friends», гитарки мечтательные и инди-рок-вайб. Да, ребята, еще больше идеального саундтрека для заката сегодня вечером есть для вас на Европе Плюс в летнем вайбе. Летний вайб начнется в 20:00 по Москве.

0: Вот такие нынче имена у ямайских артистов. В летнем у Russian, Russian уже Тарик Джонстон. Я слышал, что прозвище свое он получил еще в детстве из-за светлого тона кожи. Мол, выглядишь, Тарик, ты как русский. Вот это и стало его сценическим именем. Russian, Раулехандро, Whisky только что в летнем у. Далее кей-поп короли BTS и летний хит на все времена Ocean Drive от Дюка Дюмона.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Hold on. Так, ребята, сегодня у нас 7 июля, сегодня у нас вторник. Овны, чувство юмора станет для вас сегодня спасательным кругом во всех делах. Тельцы, включите энергосберегающий режим, чтобы не валиться с ног от усталости в конце дня. Близнецы, если не готовы к правде, то не задавайте вопросов. Раки, приключения без стука войдут в вашу жизнь. Львы, не стоит отказываться от того, что само плывет к вам в руки. Девы, вы слишком долго решаетесь, действуйте смелее. Весы, удастся сделать все на 5 с плюсом. Скорпионы, на первый план сегодня выйдут отношения в семье. Стрельцы, не допускайте токсичных людей в свое эмоциональное поле. Козероги, вы легки на подъем, поэтому ветер перемен понесет вас в нужную сторону. Водолеи, если что-то не идет к вам, может, это и к лучшему. И рыбы, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.

Baby, I can't wait. Вот так вот мы живем, ребята, вечно в ожидании зарплаты, выходных, отпуска, взаимности. Вот, а как насчет того, чтобы жить прямо здесь и сейчас? Здесь и сейчас. Сделай себя счастливым. Дозвонись на Европу Плюс. Да, дозвонись и стань героем игры на повышение. А там не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Звонить нужно по номеру 745-6565, код Москвы 495.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: У нас сегодня аж Хабаровск на проводе. Паша, привет, доброе утро, добрый день.
3: Доброе утро, добрый день.
2: Добрый день, добрый день Хабаровску, потому что там уже 16.40, да? 16.42. Вот.
3: Да, верно.
2: Ну что, Паш, как там в будущем-то? Нормально? Насколько сегодня хороший день по шкале от 0 до 10?
3: Ну, на десятку.
2: На десятку. То есть прям идеальный день, прекрасный.
3: Ну да, да.
2: А к чему, к чему мы будем стремиться? Вот ты сейчас выиграешь, если вдруг деньги, сумму отложенную и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. То куда мы вот дальше? Уже 10 из 10, уже выше-то некуда, ну?
3: Ну, тогда будет на все 100.
2: 100 из 10, конечно, потому что ты слушаешь Европа Плюс, потому что ты сумел дозвониться в игру на повышение. Значит, Паша, сейчас ты спустишься в наше денежное хранилище. Там ячейки, их нужно открывать одна за другой, но вовремя нужно остановиться, потому что в любой момент может прозвучать фраза «Стоп, игра». Если она прозвучит, то и отложенную сумму, и бонус от Озонбанка, десяточку, ты потеряешь. На все про все одна минута. Готов ли ты, Павел, к этому путешествию?
3: Да, готов.
2: Давайте. Итак, первая ячейка открывает Павел.
4: 1840 рублей.
2: И сразу вот такой вот улов. 1840 рублей. Хотя смотри, тут что-то еще есть.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Смотри, все так красиво начинается. И 1840, и бонус десяточка. И это 1840 рублей. Забираешь деньги или идешь дальше?
3: Пока идем дальше.
2: Пока идем дальше. Смотри, вдруг стоп-игра будет. Рискуешь.
4: 2020 рублей.
2: 2020 рублей. Общий выигрыш 12-20. Паша, что мы делаем?
3: Забираем, остановимся.
2: Ну, слушай, еще немножко есть времени. Может, еще одну ячейку, Паша?
3: Да нет, лучше остановимся.
2: Ну, Паша.
3: Нормальная сумма.
2: Нормально? Эх, Паша! Да. 12 020 рублей, то есть отложенная сумма 2,20 и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Вот твой выигрыш. Хочешь ли ты знать, Павел, что было далее в следующей ячейке, а? Хочешь ли ты послушать?
3: Да, можно.
4: Стоп, игра.
2: Вот, смотрите, Павел, какой красавчик. Сделал правильный выбор, вовремя остановился. Паша, скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы быть таким уверенным, как ты в игре на повышение, а? Раскрой секрет.
3: Ну, конечно же, утром услышать подсказку.
2: Абсолютно верно. В 7 с копейками по Москве подсказка. Я говорю, какая сумма, когда нужно остановиться. Ну что, Паша, я тебя поздравляю, ты сегодня молодчага. И 100 из 10 твой сегодняшний базовый минимум.
3: Спасибо.
2: Поздравляю тебя, Паша. Хабаровску привет. Ребята, не пропустите завтра подсказку в 7 с копейками. И до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Девочки, вот ваш новый учитель по химии, Иван Викторович, тема урока «Ртуть». И сразу записывайте домашку, нужно выучить песню эту наизусть, проверять задание будем на стадионе «Лужники» 2 августа. Явка всем обязательно.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Быстрые переводы и оплата по QR-коду в пару касаний. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Goodbye, да. Приятных, хороших покупок желает вам Глен Моррисон. Goodbye. Значит, я вам тоже хорошего дня желаю. Я Тимур Бодров. И напоминаю, сегодня вечером 2 часа идеальной музыки для лета. Сегодня вечером в 20.00 летний вайб. Не пропустите.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: 10 утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Земной аппарат приблизился к квазиспутнику нашей планеты. Геймеров по всему миру заставят отмечаться онлайн. И названа профессия самой быстро растущей зарплатой. Далее подробности. Новый вид мошенничества раскрыли в МВД. Полиция предупреждает о том, что цифровые преступники все чаще стали просить граждан забрать посылку или задекларировать чужие финансы. При этом телефонные мошенники представляются сотрудниками Центробанка или представителями спецслужб. В МВД напомнили о том, что государственные организации никогда не предлагают внештатную работу гражданам, а также не просят оказать содействие в проведении тайных операций. Будьте бдительны. Китайская станция приблизилась к квазиспутнику Земли. Космическая миссия КНР прибыла к астероиду Камуалева. Он является лучшим и наиболее стабильным на сегодняшний день примером постоянного квазиспутника нашей планеты. Сейчас расстояние между исследовательским модулем и астероидом составляет всего 20 километров. На путь к астероиду станция потратила 400 дней и пролетела.

тело около 1 миллиарда километров. Главной целью миссии является получение образцов грунта с небесного тела и их доставка на Землю. Займет это все около 2,5 лет. Геймеров заставят отмечаться онлайн. Речь идет о компании Sony. Там предупредили о том, что неактивные аккаунты PlayStation будут удалены. Если игрок не заходит в учетную запись больше 3 лет, то компания вправе удалить профиль. Об этом говорится в условиях обслуживания. Правило существовало и раньше, однако о нем никто не вспоминал до последнего времени. Напомню, Sony недавно заявила о том, что отказывается от выпуска игр на дисках, и теперь все проекты будут продаваться только онлайн. А это значит, что в случае удаления аккаунта пользователь потеряет и все купленные проекты. Названа профессия самой быстрорастущей зарплаты. Оперативнее всего в России сейчас растут доходы фотографов. Сразу в 1,5 раза за год. На втором месте переводчики. Их заработок вырос больше, чем наполовину. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов и дизайнеры. Также в 10-ку по темпам роста вошли юристы и работники газодобычи. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 97 копеек. Евро тоже прибавил. За него дают 89 рублей и 26 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Интересный факт. Группа «Моя Мишель» могла называться по-другому. Ребята в 2009 году выбирали между «Моей Мишель» и словом «Полароид». И подбросили монетку, и вот «Моя Мишель» победила. А зато «Полароид» потом превратилась в название песни. Да, больше хитов, больше музыки впереди. Меня зовут Миша Зайцев. Нас уже ожидает Френч Монтана, Макс Би, «Ever Since You Left Me», Джастин Тимберлейк тоже впереди. Да, все для тебя, никуда не уходи. Yeah.

Let me take you higher, so I can show you love. Иногда этих слов действительно не хватает, особенно в такие летние периоды. Позволь, я возьму тебя с собой, покажу тебе любовь. Андар, 54 Ultra, talk to you. А впереди у нас будет прекрасный диалог. Тувелу спросит, как долго это все продлится? How long? А Тедди Суимс ответит, он мистер Всезнайка. Мистер Out Now, впереди, не пропускай.

0: Полчаса крутейших хитов ждет тебя впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Ну, во-первых, девушка, которая в 18 лет унесла 5 статуэток Грэмми. О ком речь? Конечно, о Билли Айлиш. Единственная артистка с таким результатом, между прочим. 5 статуэток Грэмми. Да, до этого отличная танцевальная совместная работа «Don't Wanna Go Home» Медуза и Генри Камомилл. Чуть ранее этот парень с 14 лет начал писать музыку и по сей день нас радует Алан Уокер, на фите Изабелл Милкмен, Кэтрин О'Райан, Broken Strings. Вся эта красота уже в следующем часе, в финале этого Риана, Unfaithful и Майли Сайрус, End of the World.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
10: А котики?
11: И, конечно, котики.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 11 утра в Москве.

0: Зайцев меня зовут. Впереди больше хитов, больше музыки. Серж Диван, Хейдли, Addicted, также Алекс Уорна. Успеем послушать Fever Dream в твоих динамиках совсем-совсем скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

Tokyo Hotel и California Nights на радио номер один в России. Под такие треки можно и танцевать, и мечтать, я не знаю, все что угодно. Вот она магия Tokyo Hotel. Они умеют писать так, что можно что угодно делать под их музыку. Впереди больше гениев. Мизмо появится здесь. Да, hello. Также Bruno Mars. Послушаем Adjust Mind. В твоих динамиках никуда не уходи.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
2: 30 минут только музыки впереди. Кто же у нас на очереди? Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. До этого послушаем Hands Up от Мерк и Кремонт. Еще ранее Die For Me, Zayn. Это все в следующем части. В финале этого Энрике Иглесиас появится. I Have Been Sorry, Sam Felt, Ox, My Heart Goes на Европе Плюс.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
4: Ну, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
5: Реклама.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah,
1: yeah, 12 часов дня в Москве.

Иногда достаточно одного трека, чтобы открыть окно, сделать музыку погромче и ехать, куда глаза глядят. Это Marshmello и Portugal The Man Phoenix на радио номер один в России. Между прочим, первая совместная работа этих ребят. Впереди The Second Voice, Let Me Be, большой хит сразу после Wait от Vice. Больше хитов, больше музыки. Делай громче. Это лето вместе с нами.

Я не могу не двигаться под эту песню. Это Russian, Рао Алехандро и Whiskey at Pongo на радио номер один в России. Когда вы закрываете глаза, какую картину вы представляете? По-моему, тут все очевидно. Это пляж, это лето, это солнышко. Даже если вокруг сейчас этого нет у вас, ну, можно представить, да, сделаем музыку погромче, насладимся воображением. Оно-то должно у нас быть, в конце концов. Меня зовут Миша Зайцев, я тебе помогу. Улучшу настроение вместе с Дамианом Дэвидом. Next Summer ожидается на горизонте сразу после BTS и трека Swim не пропускай.

0: Да, пускай Джонни говорит, что ничего уже не вернуть, и все уже в прошлом, и летние вечера, конечно, тоже, но зато сколько можно нового создать! Джонни Федук с треком «Лето» здесь, на радио номер один в России. Идем создавать прекрасное лето вместе. Профессор Грин, Эмили Санде, Read About It впереди. Также Софи and the Giants успеем послушать Shut Up and Dance, никуда не уходя.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката. Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
1: Подробнее на tutu.ru, а у Т-банк 0+.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Вот так вот нежно мы двигаемся вперед вместе с профессором Грин и Эмили Санде. Read all about it. Впереди больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Европа плюс топ 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Час дня в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, добрый день.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша, добрый день всем. Еще 35 станций МЦД подключили к биометрии. Россиянам напомнили о предстоящей короткой рабочей неделе. И усадьба Деда Мороза готовится к сладкому празднику. Далее подробности. Еще 35 станций МЦД подключили к биометрии. В Дептрансе рассказали о том, что теперь оплатить поездку лицом можно также на МЦД-4. Ранее сообщалось о том, что биометрия заработала на всех турникетах метро, МЦК, а также на Аэроэкспрессе, регулярных речных маршрутах и на МЦД-1. До наступления августа биометрия придет на все станции МЦД-2. До конца года самый инновационный способ оплаты заработает на остановках МЦД-3. Напомню, для доступа к системе достаточно пройти регистрацию в приложении «Метро Москвы». Тем временем МЦД-2 отменяет поезда и сокращает маршруты. До 9 июля электрички на втором московском центральном диаметре ходят по измененному расписанию. Также ограничения будут вводиться с 13 по 16 июля и с 20 по 23 число. Иволги заменяют на стандартные поезда. Некоторые составы сняли с рейсов, а другие идут укороченными маршрутами. Интервалы между электричками существенно увеличены. Пассажиров просят заранее сверяться с расписанием или пользоваться альтернативными видами общественного транспорта. Все изменения на МЦД-2 связаны с проведением ремонтных работ. Короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. Это случится в связи с празднованием Дня народного единства. При этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем, то есть уйти с работы можно будет на час раньше. Затем четырехдневка случится в конце декабря. Там мы будем работать всего 3 дня вместо 5. Дело в том, что 31 декабря выпадает на четверг. Усадьба Деда Мороза готовится к сладкому празднику. В московской резиденции зимнего волшебника отметят Всемирный день шоколада. Мероприятие пройдет 11 июля. Вход сделают свободным. Гостей ждут мастер-классы и дегустации разных лакомств. На пробу предложат молочный, темный, белый шоколад, а также горький с высоким содержанием какао. Покажут старинные приспособления для изготовления шоколада. Некоторые экспонаты старше 1000 лет. Их привезут из Музея истории русского шоколада. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 77 рублей 97 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 26 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Стильная танцевальная тема от Ave, Meet Me in the Dark на радио номер один в России. Встретимся в темноте. Ну, можно и под солнышком, почему нет? Загорать тоже приятно. Феликс, Ян и Полина, впереди Book of Love, также Mr. Know It All от Тедди Свимса.

0: Ну хорошо, Book of Love, книга любви у нас есть от Феликс Яна и Полины. А что касается книги о том, чем заняться сегодня, это Павел Беседин и его афиша прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Начнем с кино. В широком прокате фантастический ром-ком «Касса невест», который приглашает в путешествие во времени. События картины начинаются в 2033 году. Сердцеед Лаврик, которого играет Алексей Воробьев, лишается привычного заработка после появления ультрасовременного детектора лжи. Вскоре на его пути появляется триллиардер Больцман, который предлагает герою отправиться в 1913 год за таинственным артефактом, кубком Гименея, дарующий вечную любовь. В обмен на опасную миссию богач обещает решить все проблемы Лаврика. Оказавшись в прошлом, герой привычно полагается на свое обаяние и талант авантюриста, однако события начинают развиваться совсем не по плану. Сцены из будущего снимали в павильонах Сколково и музее атомного ДНХ, а исторической Москвой сделались декорации кинопарка Москино и Мосфильма, музея-заповедника Горки Ленинские и усадьбы Архангельская. В Москве сразу на нескольких площадках открывается фестиваль тенниса. Он объединит спорт, развлечения и активный отдых. Гостей ждет насыщенная программа, открытые уроки тенниса, мастер-классы, игровые активности, мини-турниры, интерактивные зоны и развлекательные форматы для всей семьи. Центральной площадкой фестиваля станет дворец тенниса «Лужники». 11 июля здесь состоится шоу-матч звезд мирового тенниса. На корт выйдут олимпийская чемпионка Елена Веснина, а также двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный. Остальные имена организаторы пока держат в строгом секрете. Галерея «Иль Телем» презентует проект «Шагин в Москве. Ленинградский андеграунд». Это вторая выставка цикла, посвященная художникам Арифьевского круга. В экспозиции более 120 произведений Владимира Шагина. Живопись, акварели, рисунки, охватывающие полвека его творчества. Шагин – один из основателей ордена нищенствующих живописцев ключевого содружества ленинградского андеграунда, сформировавшегося в стенах средней художественной школы в конце 40-х. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

Максимально стильная работа от Калвина Харриса и Джаззи. Satisfy на Европе Плюс. 13.35 в Москве. Мы летим вперед. Linkin Park на горизонте. What I've Done. Также Kungs и Fabulous London. Galaxy в твоих динамиках совсем скоро.

0: Да, все самые глупые ошибки всегда допускаются с абсолютно серьезными лицами, а самые великие дела делаются с улыбкой. Это «Елка». Ее песня «Проще» на радио номер один в России. В финале этого часа и «Флорок» появится. «Rise Up», также «Кланк Рассел». Ждем «Home». В твоих динамиках не пропускай.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130. 0+.
9: Европаплюс.ру.
10: Здесь больше хитов и больше музыки.
11: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
9: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
11: Заходи на сайт europaplus.ru
10: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
9: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
11: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
10: 12+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

Боб Синклер и Кайзен, которые удачно нашли друг друга, конечно, и записали отличный трек, можно сказать, хит лета 2026. Всем привет и отличного легкого вторника с Европой+. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже Оффенбах. Ждем Over You.

умеет блестящим. И как артист тоже, ого-го. Мичиго, диджей Годжо, Джейсон Деруло и Мелоди. 14.35 в Москве. С вами Европа Плюс. А дальше у нас больше крутых хитов, больше классной музыки. Впереди Альфа Ману Чао, Пинк, но чуть-чуть пораньше Алекс Уоррен. Человек, который сделал себя сам, как говорится. Впереди на Европе Плюс. Fever Dream.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И много тех, кто с нами дальше, кто впереди, кто в ближайшие минуты. Это Ava Max и ее ударный хит Spot a Fake. Дэвид Гетта и, как всегда, не один, это Сэм Мартин с ним «Lovers on the Sun». Мой Ари Фарбен тоже не заставит себя долго ждать, услышим «Body Talk». Не сомневаюсь, что каждый найдет для себя в эти 30 минут что-то под настроение, потому что впереди у нас абсолютные хиты.
2: Так звучит лето на Европе+. Плюс.

0: Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: «Кодекс Данте» в кино с 9 июля. 18+.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: очень обаятельная. Hello. Да, Мизмо на Европе Плюс. Hello. И, конечно же, с удовольствием hello. Привет. Мы говорим нашему новому приложению Radio Hub, где качественный звук и работа в фоновом режиме. Все бесплатно абсолютно. И, кстати говоря, есть лайв-трансляция из нашей студии 24 на 7. Так что скачивай наше новое приложение Radio Hub, и мы всегда с тобой.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Home. Да, это было стильно, мощно и убедительно, как всегда, на Европе Плюс Медуза. 15.35 в Москве, в самой ближайшие Ваня Дмитриенко, Ариана Гранде, Weekend, Post Malone. Ну а прямо сейчас.

0: Европе плюс.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово,
6: но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
11: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16:00.

неиссякаемым авторитетом, мощными хитами и глобальным опытом, конечно же. Всем-всем-всем отличного дня, где-то уже и вечера с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а уже совсем скоро с нами Зиверт, Френч Монтана, диджей и продюсер АВ. Хит лета 2026. Ждем Meet Me in the Dark.

0: тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: Ноябрь плюс Marshmello и Portugal The Man. 10 место сейчас у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Отличный, надо сказать, результат. Ну, посмотрим, что будет в пятницу. Возможно, кстати, и самая вершина. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Beowulf. Феникс. Зажечь огни земли. Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Быстрые переводы и оплата по QR-коду в пару касаний.
9: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Ну что, сейчас у нас финиширует такой трогательной истории, но в начале следующего Алан Уокер и очень красивая Broken Strings.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве уже 5 вечера. На Европе Плюс новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
4: Алекс, привет, всем добрый вечер. Минпросвещение подтвердило, что в первом классе обучение должно проводиться без домашних заданий. Это установлено порядком организации образовательной деятельности еще с 2021 года. Ранее методические рекомендации допускали домашнюю работу, но вводить ее следовало постепенно, а на выполнение должно было уходить более часа. В министерстве напомнили, что отсутствие домашних заданий для первоклассников – действующая норма, а не нововведение. Вопросы перегрузки детей в начальной школе остаются предметом дискуссии между педагогами и родителями. В июне российские банки выдали кредиты физическим лицам на 1,16 триллиона рублей. Это максимум с декабря прошлого года. Сильнее всего выросла ипотека на 47% по отношению к маю до 475 миллиардов рублей, чему способствовал ажиотаж вокруг изменений условий семейной ипотеки. Выдача кредитов наличными выросли на 3%, а автокредиты на 1,4%. И у Манула Тимофея из московского зоопарка появились 3 претендентки на лапу и сердце. Зоопарк получил фотографии 3 потенциальных невест, но для создания пары потребуется провести генетическую экспертизу, здоровье и готовность. Даже после выбора пары нет гарантии, что животные уживутся, они дикие коты, и процесс будет проходить в отдельном вольере. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Манула. Всем отличного дня!
0: Это топ новости в Star News. Мадонна назвала использование искусственного интеллекта противоположностью творчеству. В интервью Vogue Italia поп-королева заявила, что алгоритмы и нейросети убивают непредсказуемость, а значит и искусство. Сама Мадонна вдохновляется вдали от технологий с природой, детьми и лошадьми.

Лиза призналась, что провал нового альбома «Бич» в чартах стал для нее сокрушительным ударом. Певица переживала несколько дней, но затем, взяв себя в руки, решила не измерять успех цифрами. Поддержать ее телефонным звонком решила Сиза и другие звезды. Сама же Лиза была крайне растрогана и также поблагодарила коллег за умение создавать настоящее творческое комьюнити. Чарли XCX призналась, что зависть к Lorde, которую она испытывала после выхода хита Royals, стала для нее настоящей движущей силой, а не поводом для вражды. Позже, кстати, они записали совместный трек Girl So Confusing. А сейчас Чарли готовит новый альбом Music Fashion Film, который выйдет 24 июля. Ариана Гранде на концерте в Остине изменила строки песни Thank You Next, заменив насмешку над бывшим бойфрендом Рики Альваресом на фразу «Знаю, он все еще прикрывает мою спину». Напомню, пара рассталась в 2016 году, но сохранила теплые отношения. Альварес, кстати, неоднократно с юмором признавался, что ему досталась самая плохая строчка в этой песне. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

человека, музыка которого ассоциируется у многих из нас именно с летом. Вот так уж повелось. Хьюжель на Европлюс Moving to the Sun. Да, диджей и продюсер, который однозначно нашел свое фирменное звучание. Теперь его треки узнаваемы по обе стороны Атлантики. Moving to the Sun на Европе Плюс. А вот Алекс Ворон уже на низком старте. Уже скоро на Европе Плюс. Фива Джим.

версии Кевин Паркер ставит знак равенства. Говорим Тейм Импала. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Дэйв и Дэнс, Алеса, Анотер, Talk to You, Анотер, Talk to You. Трек, который мы ждем, конечно, в Еврохитов 40. Все узнаем только в пятницу, правда. Ну и, конечно, не забываем поддерживать тех, кто у нас уже в чарте. Это можно сделать в любое время дня и ночи на europaplus.ru.

0: Виктора, Bella Wolf, 17.50 в Москве. До конца этого часа Марк Д'Анджело не Вичи, затем Black Eyed Peas и Лавина Драйва нам с вами обеспечена на 100%. Впереди Rock That Body.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Records. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: «Кодекс Данте» – в кино с 9 июля, 18+.
6: Все говорят бизнесу – держитесь. А «Точка Банк» говорит – держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
7: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
12: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
13: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
14: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
15: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и

0: развлечение для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-21-30+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Body. Это Black Eyed Peas на Европе Плюс. Ну что, ждем следующий час, где еще больше хитов, больше музыки. И уверен, твой самый любимый хит.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: столице уже 6. Европа, Европа плюс. Теперь Игорь Акулов с новостями прямо сейчас. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Кость, привет, всем добрый вечер. МОК восстановил в правах Олимпийский комитет России. Эксперты дали разъяснение по ипотечным каникулам для семей с двумя и более детьми. И в Италии сделали самый большой бумажный самолетик. Подробности далее. Исполком Международного олимпийского комитета временно отменил санкции в отношении российских спортсменов. Они действовали с октября 2023 года. Рекомендации международным федерациям касательно недопуска российских спортсменов более не действуют. Исполком продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право принять дополнительные меры. Напомню, что ранее Международная федерация тяжелой атлетики уже сняла все ограничения с россиян, допустив их под флагом и с гимном. Решение МОК может повлиять на возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям на более широком уровне. Эксперты дали разъяснение по расширенным ипотечным каникулам для семей с двумя и более детьми. Появится возможность приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, но это не отменяет обязательств перед банком. Первые 6 месяцев проценты не начисляются, затем они начинают накапливаться и выплачиваются после окончания льготного периода. Закон вступит в силу осенью и будет распространяться на уже действующие кредиты. Почти 25 тысяч московских старшеклассников провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах столицы. По словам заммэра Анастасии Раковой, для них организовали 370 смен по техническим, экономическим, медицинским и IT-направлениям. За 4 дня участники решали реальные отраслевые задачи, работали с оборудованием, разбирали кейсы и знакомились с профессией. Такая практика помогает молодым людям осознанно выбрать будущую специальность. Продажи гибридных автомобилей в России за первое полугодие выросли на 132% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако доля таких моделей на рынке составляет всего 5%. Лидерами сегмента стали Эволют и Джили. В июне было реализовано 6149 гибридов. И в Италии студенты сконструировали и запустили самый большой в мире бумажный самолетик. Его размах крыльев составляет 20 метров, длина 7, а вес почти 30 килограммов. На создание ушло около 300 килограммов бумаги и 60 килограммов клея. Работа велась несколько месяцев. Самолетик пролетел 59 метров, побив рекорд 2013 года. И расскажу о курсах валюты на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 97 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 26 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Можно на Европе Плюс, я могучий, а он же Кальвин Харрис, Джази, Satisfy. В столице уже 18.21. Привет всем, кто отработал, всем, кто двигает в сторону дома по пустым практически дорогам столицы. Ну и, естественно, слушает радиостанцию номер один в России для того, чтобы было хорошо и приятно. С музыкой всегда так. Кстати говоря, из музыки в ближайшие 15 я точно могу пообещать кое-что интересное. Есть Мизмо. Вот так вот звучит лето 26-го года вместе с Европой Плюс. Hello, классный трек, но прежде The Second Voice, Let Me Be. Все это скоро будет, оставайся с нами.

начала года здесь на Европе Плюс. Это Мизмо, Hello. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Приятно, очень приятно. Чем больше нас, тем лучше. Потому что на очереди летний вайб. В 20:00 по столичному будем учились отдыхать, слушать солнечную, легкую летнюю музыку и отдыхать после рабочего вторника. Возможно, легко. Поэтому ни в коем случае этот момент не пропусти. В ближайшее время не пропусти тоже летний трек от Бобби Синклара и Кайзи, I Can Wait. Ну а также музыка будет совершенно другой от BTS, Swim.

от Бобби Синклара и Кази. I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 18:49 в Москве. Привет всем. Ну, надеюсь, что к этому моменту все уже отработали. У нас тут офис уже опустел. Я фактически один. Ну да, может быть, Игорь Акулов заглянет еще сейчас на новости. А так все чисто, но не без музыки. Не без музыки, потому что до финала...

0: этого часа One Tickle Tee, The Magic Game, ну а также Cyril и Stumbling.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: «Джаггер F8» – для семьи, бизнеса и увлечений. «Джаггер F8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джагг» и на «Джаггар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2.
7: О, как раз еще и самоката привезли.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
12: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
13: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
12: Ты станешь очень богатым человеком.
13: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
14: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Семь вечера в Москве. Распечатаем новый час новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, здравствуй, рассказывай.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Кость, привет, всем добрый вечер. С 1 сентября в отель можно будет заселиться с помощью мессенджера. Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры. И врачи предупредили об опасности наушников в жару. Подробности далее. С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 номеров будут обязаны заселить туристов без документов через мессенджер Макс. Министр экономического развития Максим Решетников призвал регионы и ательеров ускорить подключение информационных систем, закупку оборудования и обучение персонала. С 1 апреля заселение в классифицированные средства размещения уже возможно по водительскому удостоверению, биометрии или через госуслуги. Нововведение направлено на упрощение процедуры заселения и повышение безопасности. Почти половина россиян хотела бы изменить планировку своей квартиры. Главными препятствиями стала высокая стоимость ремонта и сложность согласований. Уже реализовали перепланировку лишь 7% участников опроса. 35% назвали главной проблемой дороговизну, а почти треть респондентов – сложность согласований и риск отказа. Ранее эксперты сообщали, что стоимость ремонта в текущем году выросла на 10%. Вопросы перепланировки остаются актуальными для владельцев вторичного жилья, особенно в старом фонде. Врачи предупредили, что грязные наушники могут стать причиной заболеваний уха, особенно в летнюю жару. На поверхности наушников скапливаются частицы кожи, пыль и микроорганизмы, которые в теплой влажной среде активно размножаются. Отдельную опасность представляет привычка делиться наушниками. Для профилактики силиконовые амбушюры нужно мыть в теплой воде с мылом и тщательно сушить, а корпус обрабатывать антисептическими салфетками. Китайские ученые разработали концепцию многоразовой гибридной сети мембраны для захвата и сведения с орбиты космического мусора. Мембрана толщиной 10 микрон оснащена электроникой и сплавами с эффектом памяти формы, который позволяет ей сохранить жесткость при захвате и сворачиваться для возвращения на борт спутника-охотника. Разработка решает проблему одноразовости существующих систем, но до реального применения в космосе могут пройти годы. И компания Sony может удалить аккаунт PlayStation, если пользователь не заходит в него более 36 месяцев. Как выяснили эксперты, правила действуют с 2019 года. Компания объясняет политику управления неактивными аккаунтами необходимостью оптимизации ресурсов. А вот у конкурента Microsoft аккаунт Xbox с хотя бы одной покупкой сохраняется навечно. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

лучший припев в нашем эфире прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Temper City, Self-Aware. Ну, бомба, а втроем делать такую музыку, это, конечно, дорогого стоит. Ребят, красавцы. Ну и надеюсь, что эти красавцы доберутся до вершины нашего Еврохит ТОП-40. Есть время, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП-40. Голосуй, поддерживай. Ну и, конечно же, в пятницу слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Обязательно все будет. Ну и в субботу будет повтор. С 16 до 18 все случится. Пока же случится Доминик Фейк, который побывал на вершине нашего хит-парада, Baby Doll, но также Teddy Swims и Mr. Know It All.

когда первая строчка нашего Еврохит ТОП 40 прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Доминик Фейк и его Baby Doll. Ну что, красотки и красавцы, надеюсь, вы отработали. Надеюсь, вы готовы к летнему вайбу для того, чтобы получить удовольствие и расслабиться. Да, именно для этого у нас все это и создано, поэтому с 8 до 10 будьте рядом со своим радиоприемником. Ну и мы обязательно что-нибудь на 3 минутки подберем для твоей души, для твоих ушей и для твоей радости. Летний вайб скоро, но раньше кран-карусель. Right. Оставайся с нами, идем вперед.

0: попроще. Ну, давайте попроще, если так хочется и так может. Почему бы и нет, правда ведь? А проще впереди. Легкая и приятная музыка в летнем вайбе. Не пропусти ни в коем случае. В 20:00 по Москве стартуем. Ну, а до финала этого часа хочется пообещать Марлону Рудетту и его Anti-Hero, но также Рае и Where is my husband?
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: А поехали всей семьей.
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Шикарный финал часа на Европе Плюс. Это Марун Рудет и его Anti-Hero. Ну что, давайте пойдем дальше, дальше, туда, где музыка будет совершенно другой. Есть что послушать, есть что поставить и есть где получить удовольствие. На это у нас плюс-минус 120 минут, поэтому делай прием не громче, погнали вперед.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Какова красота? 8 вечера в Москве.

нашей нынешней погоде в столице исправить настроение на солнечное. Хотелось бы? Ну, конечно, хотелось бы, и сделаем мы это легко. Летний вайб на Европе Плюс. Здрасте, это Фомин, и я буду рядом в ближайшие 120 минут. Само собой, не просто так, а для того, чтобы вечер стал, ну, чуть легче, чуть приятнее, хотя бы

3 минутки, пока звучит трек, который тебе действительно понравился. Ну а понравиться в первом часе точно могут «Медузы» и один из лучших хуков в припеве «Don't Wanna Go Home». Раньше «The Weeknd» и «Anita», «Сан-Пауло». Ну а стартуем с классной истории «Slack». «Mad Champion» прямо сейчас в летнем

Обожаю этот трек. И я не один такой. Медуза, Don't Wanna Go Home в летнем вайбе на Европе Плюс в столице 2018. Кстати, этот трек ты можешь слушать в машине, можешь слушать дома при помощи умной колонки, а можешь слушать при помощи нашего нового приложения Radio Hub. Да, новое приложение Европа Плюс. Устанавливай свой смартфон, ну и ты всегда будешь с радиостанцией номер один в России. Не обновляй. Поставь новое, оно круче, поверь на слово. Полностью бесплатно, без регистрации. Ну и допом 8 дополнительных потоков. Так что ты обязательно для себя подберешь музыку в любой день.

0: Как я люблю этот трек, а? Особенной любовью. Невероятная история от Rex Orange County. Amazing. Действительно, amazing. И все это в эфире летнего вайба на Европе+. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Есть еще время до финала этого часа, во-первых. А во-вторых, еще целых 60 минут. И там мы почилим, это я обещаю. До финала этого часа чилим вместе с Фарреллом Уильямсом. Услышим его Double Life, но прежде... Реган Боннен, Макс Чапман и история Whisper.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Это Фаррелл Уильямс. Перепутать его с кем-то еще просто невозможно. Ну и дальше, естественно, будет продолжение. Причем очень красивое, легкое, солнечное. Потому что летний вайб на Европе Плюс продолжается.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве. Итак, второй час летнего вайба на Европе Плюс уже здесь. Здрасте, это Фомин, и ближайшие 60 минут должны стать солнечными, легкими, приятными для того, чтобы можно было почилить, расслабиться, получить удовольствие. Ну, три минутки из 24 часов, повторяю, это уже не в первый раз, но их нужно найти, нужно расслабиться, нужно получить удовольствие. Ну и, конечно же, повторить это завтра, послезавтра и до пятницы. Все это возможно, потому что каждый день с 8 до 10 здесь на Европе Плюс летний вайб. Ну и в этом часе мы точно с тобой будем слушать классный трек от Марка Ронсона, Бруно Марса, Uptown Funk. Прежде Marshmello, Portugal The Man, Phoenix. Ну и Помпея, мной любимая команда, она тоже появится. Ну а начинаем с Superman Lovers и Мэнни Хоффмана, Starlight. Прямо сейчас, погнали!

такой музыкой точно не заскучаешь. Спасибо. Another и 54 утра. Talk to you. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Приветствую всех, кто влился, освободился, ну и готов немножечко расслабиться. Давайте послушаем дальше отличную историю. Очень нравится, очень люблю. Team ID и Sexy and I Know It. Оригинал мне нравится тоже. Ну и супер классная история. The Kid Laroi и...

бессмысленная история, которую когда-то в оригинале играли и танцевали ребята из LMFAO. Прямо сейчас Team ID и Sexy and I Know It. Дальше. Больше Touch and Go. Ну, кто не любит, правда ведь? Кто не знает? Все знают. Ну и немного лета. Лето обязательно будет. DJ Godja, Jason Derulo, Melody и...

в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, чем не лето, правда ведь? Would you? Прямо сейчас для всех, кто пока еще со мной. Ну и, кстати говоря, до финала этого часа с нами невероятно классные треки. Я вот на полном серьезе говорю, что первое, что второе звучат, ну, просто на 10 из 10. Ну, а Оскар Энтон и его Bye Bye Again, Боб Синклар ремикс. Ну, а там, где приложил свою руку Боб, там, собственно, сомневаться не приходится. Но прежде невероятная история. Somber и Back to Friends.

0: А я предупреждал, это будет красиво. В финале этого часа на Европе Плюс, ну и вообще в финале летнего вайба на сегодня отличный трек. Это Оскар Энден и его Bye Bye Again. Боб Синклар, ремикс. Ну, где Боб? Там и красота. Но, кстати говоря, эта красота обязательно вернется завтра с 8 до 10 по столичному. Летний вайб здесь на Европе Плюс. Не пропусти.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: отскочил аж на 6 позиций вверх и сейчас занимает вторую позицию из 40 возможных в главном чарте страны Еврохит ТОП 40. Тэм Импала и Дракула на Европе Плюс прямо сейчас. Кстати говоря, ТОП 40 ты всегда можешь слушать в нашем новом приложении Европа Плюс, Радио Хаб. Там целых 8 дополнительных потоков, среди которых ТОП 40 тоже присутствует. Ну и вообще, не обновляй, скачивай наше новое приложение Европа Плюс полностью бесплатно, без регистрации. Ну и качественный звук и работа в фоновом режиме – это просто чудо. Поэтому настоятельно рекомендую. Просто попробуй.
1: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

бомбический. Это Russian, Рауль Алехандро и Wizkid на Европе Плюс. Прямо сейчас Понго, столица, уже 23:19. И если ты в этот момент собираешься на боковую, знай, что завтра с утра пораньше для тебя будет кое-что. Для того, чтобы начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении, не забудь про летнее У. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, классное общение, компашка. Ну, в общем, все то, что так необходимо по утрам. Правда ведь? Поэтому завтра с 7 до 10 по столичному не пропусти этот момент. Ну и, конечно же, в ближайшее время будет продолжение музыкальное. У меня есть кое-что интересное и любимое. Ну, лично мной уж точно. Моя Мишель и «На малиновой луне». Классный трек. И вообще команда одна из лучших, наверное, у нас здесь в России. Я просто обожаю этих ребят. Чуть ранее «Hurts», «Purple Disco Machine» и «Wonderful Life». Ну и «Capital City» с «Safe and Sound».

нравится эта история? Как нравится моя Мишель на малиновой луне только что здесь, на Европе Плюс. В ночи уже практически 23:35 в Москве. Привет всем не спящим. Ну и у нас есть продолжение, конечно же, куда без него. Но стоит перед этим напомнить, что вот такие вот классные, любимые треки ты всегда можешь слушать дома. Умная колонка всегда поможет, либо поможет смартфон, в который ты можешь запросто установить новое приложение Европа Плюс Радио Хаб. Можно не обновлять старое, можно и нужно установить новое, конечно же. Ну а там есть еще и 8 дополнительных потоков, а это значит, что абсолютно любая музыка, романтическая, рок-музыка, ну в общем там лайт, чего только нету, и даже Еврохит Топ 40 тоже будет присутствовать, поэтому ни в коем случае этот шанс упускать не стоит, ну хотя бы стоит попробовать.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, впереди классная музыка. Уже ли Moving to the Sun? Главный летний дэнс-трек впереди. Прежде Shouse и Cup Sport. Only You. А также Али Фарбин и Рене Миллер. Body Talk. Оставайся с нами, впереди классная музыка.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать в среду. В столице полночь.

Твой голос может удержать Move Into The Sun на вершине чарта. Так что заходи в europaplus.ru, раздел Top Club Chart и жми сердечко за любимый трек. Далее с нами Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Классная танцевальная вещица. Также послушаем Элли Голдинг и визитную карточку Burn и немного кей-поп музыки, айдолы BTS, Hit Swim буквально через пару минут. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

также услышим еще одну свежую вещицу Another и 54 Ultra Talk to You и послушаем Бруно Марса с 2.5 минутами чистейшего позитива. Хит I Just Might через пару минут на Европе.

0: что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся вместе с нами.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Европа Плюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Наверное, да. Ночью в Калифорнии эта штука классная, но у нас сегодня своя ночь, пусть и дождливая, но в очень даже отличной компании Европы Плюс и команды Tokyo Hotel. California Nights только что в наших динамиках. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Miss Mas, летняя новинка Hello, Ёлка с хитом заряженным на доброту, хитом проще. И послушаем Flight Facilities и All Eyes, трек Trouble уже вот-вот на Европе Плюс.

вспоминают о том, что как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались, но лето рано или поздно закончится, но обязательно к нам вернется. Услышим Summer's Back, но сперва здесь король соул-музыки Тедди Симс и Мистер Know It All.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

стол. За это время мы услышим Denver City, крутейшую работу с Self-Aware. Также послушаем коллабу в лице Джонни и Федука «Лето». И появится парень из Норвегии, который в музыке определенно знает толк. Алан Уокер, Broken Strings.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве. 2

Self-Aware. Песня, которая стала вторым главным хитом группы Temper City. И почти случайно, да. Там вообще как все получилось. У ребят было забронировано студийное время. Приглашенный артист, которому они хотели записать фит, просто взял и не пришел. Они решили, ну ладно, запишем что-нибудь свое. И в итоге это второй по счету трек, который они вообще записали как группа. Разнес все чарты планеты, а также рилсы и шорты. Вот она магия фразы, что не делается, все к лучшему. Окей, на этом останавливаться не будем.

на этой неделе. Так что, кому хит Дракула нравится и кто считает, что они достойны этого, то обязательно жмем сердечко напротив трека на сайте europaplus.ru. А в пятницу посмотрим, насколько наши старания не прошли даром. Слушай, Еврохит ТОП-40 с 14 до 16 под личным руководством Алекса Мануилова. А прямо сейчас предлагаю послушать Сию и Шона Пола, легендарный хит Cheap Thrills и немного музыки из Техаса. Post Malone, трек Cold уже через пару минут на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Следующий — «Медуза», Генри Камомайл, «Don't Wanna Go Home». Будут и летние темы. Диджей Горджа, Джейсон Дерула, «Мичика». И послушаем электронной музыки из Франции. Оффенбах, «Miles Away». И это лишь малая часть того, что я приготовил, так что не уходим далеко. Слушаем и получаем удовольствие.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.